0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

Прошу тебя, не кричи, давай мы помолчи. Но вряд ли нас спасет тишина. Я не в себе, ты снова пьяна. Разбросанные шмотки на полу. Ты уйдешь, я тебя не верну. Закроем все двери за собой. Пауза, точка, запятой.

знаешь прав, давно уже не важно. Пропитано ложью, твой мир бумажный. Твой новый ухажер подвозит тебя к дому. Но ты напишешь мне, хочешь быть со мной. Где твоя любовь, я тебя расстрою. Каждый по себе, нас уже

0: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году удаленка сохранится в IT-аналитике, маркетинге, дизайне, консалтинге и других цифровых направлениях, заявила газете.ру директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом для части профессий более востребованным становится гибридный формат, который позволяет сочетать автономность и мобильность сотрудника с живым взаимодействием внутри команды, отметила эксперт. По ее словам, при выборе формата работы работодатели сегодня ориентируются не только на контроль присутствия, но и на эффективность процессов. Для компании важно понимать, насколько сотрудник может самостоятельно организовать работу, соблюдать сроки, поддерживать коммуникацию с коллегами и достигать поставленных целей. Российская молодежь в возрасте от 14 до 35 лет сосредоточена на достижении материального благополучия, заботе о здоровье и построении карьеры. Об этом утверждают данные опроса аналитического центра ВЦИОМ. Также среди приоритетов респонденты выделили развитие личности и талантов, путешествия и получение образования. Отмечается, что создание семьи среди опрошенных россиян занимает только 7-е место. Оно оказалось гораздо важнее для граждан в возрасте 30-35 лет, чем для подростков 14-17. И в завершении выпуска: число прослушиваний детских песен о школе выросло на четверть перед Днем знаний в 2026 году. Об этом газете.ру сообщил сервис «Кион Музыка» со ссылкой на собственное исследование. Платформа проанализировала прослушивание песен о школе, традиционно звучащих на торжественных линейках, и выяснила, что ажиотаж вокруг возвращения к урокам в текущем году намного превышает прошлогодний. Так, проигрывание треков в категории выросли на 21%, а объем активной базы за тот же период на 22%. Самой популярной композицией в этом

0: реклама на UFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
7: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. Вы слушаете УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви «Марка», женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
7: Staring at the stars in the back of my car.

0: слушаете радио Услабинск FM. Дорожные новости.
1: Автошколы подняли цены на обучение. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России разработали новый ГОСТ на информационное табло. Обычно их используют на платных скоростных магистралях. Выводят информацию о скоростном режиме, предупреждают о ДТП и рекомендуют снизить скорость в условиях плохой видимости. Новый стандарт четко разделит два типа устройств – динамические информационные табло и знаки перемены информации. К каждому из них установят конкретные требования. Раньше правила были разбросаны по разным документам и могли противоречить друг другу. Автошколы подняли цены на обучение. По оценкам Национального союза ассоциации автошкол, обучение вождению стало на 10% дороже. Главной причиной называют проблемы с топливом. Рабочее время инструкторов уходит на заправку машин. Графики практических занятий приходится перестраивать. Но под одну гребенку рынок причесать сложно. По регионам ситуация различается. Некоторые школы подготовились заранее и закупили бензин впрок. У них проблем меньше. Завершение строительства обхода Владикавказа перенесли еще на 2 года. По новым планам дорогу введут в строй до конца 2028-го. Это уже второй перенос. Изначально трассу должны были построить в 2024-м. Основная причина, вероятно, нехватка финансирования. Об этом ранее говорили в правительстве Северной Осетии. Напомним, сейчас из 3 этапов обхода Владикавказа готов только один. На остальных работы ведутся спокойными темпами. Полной заморозки нет. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки.

0: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много рябины, осень будет дождливой. По прогнозам синоптиков, в четверг, 3 сентября, в Услабинске и Кореновске, ясно, днем до 31 градуса, ночью плюс 21. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, световой день составит 13 часов 12 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В день знаний в гимназии номер 5 прошла торжественная линейка. Почетным гостем мероприятия стал Роман Перевалов. Он поздравил учеников, педагогов и родителей с началом учебного года. Но главная новость – этого 1 сентября в гимназии открылся профильный класс МВД. Теперь ребятам предстоит углубленно изучать правовые дисциплины, основы безопасности, а также пройти начальную физическую подготовку. Роман Перевалов отметил высокий уровень организации линейки и поблагодарил учителей за их труд. В своей речи он подчеркнул, что работа по развитию городской системы образования будет продолжена в рамках действующих муниципальных программ. Жители Усть-Лабинска приглашают на необычную встречу. 23 сентября во Дворце культуры «Кубань» стартует программа «Кубань сквозь века. Ритм современности». Она приурочена к 89-летию Краснодарского края. Организаторы обещают не лекцию, а живой диалог. Для участников проведут мини-баттл казачьих пословиц. Старинные мудрые фразы переложат на язык современных подростков. А еще разберут символику кубанского костюма, что скрыто в вышивке, покрое и цвете. И как эти смыслы до сих пор влияют на наш стиль и ценности. Главная фишка программы – мнение самих ребят, их ассоциации и личные истории. Организаторы хотят, чтобы молодежь не просто слушала, а почувствовала себя частью истории края. Мероприятие пройдет 23 сентября в 14:30 по адресу улица Пролетарская, 104. Вход по Пушкинской карте. В Усть-Лабинске прошел праздник микрорайонов «Вместе мы – единый город». Местом встречи стал городской дом культуры, который в этот день превратился в центр притяжения для активных и неравнодушных горожан. Для гостей организовали интерактивную программу, но главными событиями вечера стали подведение итогов и награждение. Собственникам, чьи дома содержатся в образцовом порядке, вручили почетные таблички «Дом образцового содержания». Также отметили жители разных микрорайонов в многочисленных номинациях. Кульминацией праздника стал концерт местных творческих коллективов. Выступления прошли настолько ярко, что зрители не хотели расходиться. Организаторы поблагодарили каждого, кто пришел и вложил частичку души

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
6: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-487-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви «Марка». Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
12: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много рябины, осень будет дождливой. По прогнозам синоптиков, в четверг, 3 сентября, в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 31 градуса, ночью плюс 21. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, световой день составит 13 часов 12 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» – электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На Кубани в мессенджере МАХ запустили официальный чат-бот. По вопросам вступления в мобильные огневые группы об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. В сервисе можно узнать, кто может заключить контракт с группой, на какой срок он заключается и как проходит подготовка. Также чат-бот содержит информацию о задачах резервистов, дежурстве по охране стратегических объектов, специальных сборах и возможности совмещать службу с основной работой. Кроме того, через сервис можно узнать о выплатах, предусмотренных для участников мобильных огневых групп. В частности, при заключении контракта предусмотрена ежемесячная краевая выплата в размере 50 тысяч рублей за время участия в специальных сборах. По QR-коду в чат-боте доступен список военных комиссариатов Кубани, куда могут обратиться желающие вступить в МОК. Мобильные огневые группы формируют для дополнительной защиты объектов критической инфраструктуры региона. Участники МОК проходят службу в боевом армейском резерве региона, сохраняя основное место работы. При этом, как отмечают в краевой администрации, к участию в СВО бойцов мобильных огневых групп привлекать не будут. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели основные вопросы. На сегодняшний день в системе ПО зарегистрировано 75 обращений, 65 из них уже отработаны. В поселениях района продолжаются мероприятия по выявлению и устранению очагов амброзии. В августе в рамках реализации закона Краснодарского края номер 1539 в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей были выявлены 34 ребенка. 3 сентября в учреждении культуры пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и приуроченные к трагическим событиям в Беслане в 2004 году. На прошлой неделе в станице Ладожской был проведен рейд по абонентам, имеющим задолженность по услугам водоснабжения. В результате проведено 8 отключений, также специалистами водоканала устранено 12 аварий и проведено хлорирование систем водоснабжения в Воронежском и Братском поселениях. Депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова совместно с городским казачьим обществом и КВПК «Медведь» приняла участие в масштабной выставке. Мероприятие получилось действительно разносторонним. Рядом были представлены семена и растения, современные разработки в области робототехники и множество других.

0: службу из Слабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
2: Весь мир танцует.
3: С утра, в обед и вечером у FM.
4: Реклама на УФМ.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
6: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
9: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
5: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-единицы. 8-918-08-07-3-единицы.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: шоу. УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви «Марка». Женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много рябины, осень будет дождливой. По прогнозам синоптиков, в четверг, 3 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске, ясно, днем до 31 градуса, ночью плюс 21. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, световой день составит 13 часов 12 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября в России заработал налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования, об этом сообщает ТАСС. Это предусмотрено вступающими в силу изменениями, которые направлены на налоговое стимулирование долгосрочных сбережений россиян в соответствии с федеральным законом. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан распространяется на уплаченные страховые взносы по заключенным с 1 января прошлого года долгосрочным договорам добровольного страхования жизни в пределах 30 миллионов рублей по каждому такому договору. Налоговый вычет по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений при этом увеличивается до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Число резюме, в которых россияне указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом, а их доля достигла почти 3%, выяснили аналитики HeadHunter. И навыки сегодня чаще всего можно встретить в резюме специалистов, чья работа связана с цифровыми, аналитическими и креативными задачами. Наибольшая доля таких резюме наблюдается в IT-сфере, почти 15%, далее следуют сферы искусства, развлечений и масс-медиа, 13,5%, стратегии инвестиций и консалтинга 13%, маркетинга, рекламы и пиар 12,5%, а также высшего и среднего менеджмента 9%. И в завершении выпуска. Россиянам в среднем нужно примерно 19 дней после возвращения из летнего отпуска, чтобы вернуться к привычному уровню расходов. При этом каждый четвертый временно сокращает свои траты в течение первого месяца после поездки. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 18% респондентов после отпуска не пересматривают свой привычный уровень расходов и не считают нужным переходить в режим экономии. Еще 27% россиян возвращаются к обычному бюджету уже в течение первой недели. У других 29% восстановление привычного уровня трат занимает от 1 до 3 недель, 18% требуется от 3 до 4 недель, а 8% продолжают экономить более месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: 107.9 FM.
1: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 70.

0: лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Новости спорта.
1: 23-я ракетка мира Андрей Рублев одержал волевую победу в первом круге US Open, переиграв в 5 партиях 109-ю ракетку мира финна Отто Виртанена. Рублев отыгрался со счета 0-2 по сетам, а встреча продолжалась 3 часа 45 минут и завершилась решающим тайбрейком в 5-й партии. Тем временем 16-летняя Кристина Лютова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, завершила свое выступление на US Open, уступив олимпийской чемпионке Парижа, китаянке Джен Циньвэнь, в 3 сетах. Для Лютовой это поражение прервало 9-матчевую победную серию, которая началась с ее первого турнира ВТА в Мемфисе. Хоккеисты Сибири уверенно обыграли «Северсталь» 4-0 в заключительном матче предсезонного турнира «Кубок Блинова» и заняли 2-е место. Вратарь новосибирцев Михаил Бердин оформил шат-аут, отразив 21 бросок по своим воротам. Победителем турнира стал действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», уступивший всего в одном матче по булитам «Авангарду», который замкнул тройку лидеров. «Северсталь» на 4-й строчке, а последнее место занял нижнекамский «Нефтехимик». Вице-чемпионы Суперлиги гандболисты петербургского «Зенита» с трудом на своей площадке переиграли дебютанта турнира казанский «Акбарс» 30-26 в стартовом матче чемпионата России. Новичок, проигрывая после первого тайма 12-18, сумел сократить отрыв до одного мяча, но хозяева устояли. В другом матче волгоградский «Каустик» на выезде минимально переиграл «СГАУ Саратов» 30-29. Руководство хабаровского «СКА» расторгло контракт с главным тренером Михаилом Семеновым, который проработал на этом посту менее 3 месяца, сменив Сергея Юрана. Причиной отставки стали катастрофические результаты на старте сезона. После 8 туров первой лиги хабаровчане потерпели 7 поражений и с 3 очками замыкают турнирную таблицу. Ситуацию усугубляет массовая летняя потеря игроков. Команду покинули более 10 футболистов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио УФМ.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви «Марка», женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

И теперь не забыть, был я горд.

0: Реклама на UFM.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные. Эркерное окно, арочные пластиковые окна. Цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные. Межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
2: Реклама на UFM 8-909-45-00.

Радіо УФМ.

0: Радио УФМ на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В день знаний в гимназии номер 5 прошла торжественная линейка. Почетным гостем мероприятия стал Роман Перевалов. Он поздравил учеников, педагогов и родителей с началом учебного года. Но главная новость этого 1 сентября в гимназии открылся профильный класс МВД. Теперь ребятам предстоит углубленно изучать правовые дисциплины, основы безопасности, а также пройти начальную физическую подготовку. Роман Перевалов отметил высокий уровень организации линейки и поблагодарил учителей за их труд. В своей речи он подчеркнул, что работа по развитию городской системы образования будет продолжена в рамках действующих муниципальных программ. Жители Усть-Лабинска приглашают на необычную встречу. 23 сентября во Дворце культуры «Кубань» стартует программа «Кубань сквозь века. Ритм современности». Она приурочена к 89-летию Краснодарского края. Организаторы обещают не лекцию, а живой диалог. Для участников проведут мини-баттл казачьих пословиц. Старинные мудрые фразы переложат на язык современных подростков. А еще разберут символику кубанского костюма, что скрыто в вышивке, покрое и цвете. И как эти смыслы до сих пор влияют на наш стиль и ценности. Главная фишка программы – мнение самих ребят, их ассоциации и личные истории. Организаторы хотят, чтобы молодежь не просто слушала, а почувствовала себя частью истории края. Мероприятие пройдет 23 сентября в 14:30 по адресу улица Пролетарская, 104. Вход по Пушкинской карте. В Усть-Лабинске прошел праздник микрорайонов «Вместе мы – единый город». Местом встречи стал городской дом культуры, который в этот день превратился в центр притяжения для активных и неравнодушных горожан. Для гостей организовали интерактивную программу, но главными событиями вечера стали подведение итогов и награждение. Собственникам, чьи дома содержатся в образцовом порядке, вручили почетные таблички «Дом образцового содержания». Также отметили жители разных микрорайонов в многочисленных номинациях. Кульминацией праздника стал концерт местных творческих коллективов. Выступления прошли настолько ярко, что зрители не хотели расходиться. Организаторы поблагодарили каждого, кто пришел и вложил частичку души в благоустройство города, подчеркнув «Вместе мы сила». Спортивная гордость Усть-Лабинского района пополнилась еще одной наградой. Команда «Виктория» завоевала серебро на детском всероссийском баскетбольном фестивале «Бархатный сезон 2026». Среди девушек 2011 года рождения. Соревнования прошли на высоком уровне, а борьба была напряженной. Желаем баскетболисткам новых ярких побед и уверенных бросков в следующем сезоне. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: радио УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918

0: 66-06-09-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта. Огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов. Найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка. Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа. Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J8 поступит в продажу в октябре. Это флагманский кроссовер новой российской марки. Сделан на базе модели JQ J8. Машина получит мощный двигатель на 249 лошадиных сил, 5- или 7-местный салон, адаптивную подвеску, продвинутую систему полного привода и богатый набор современных опций. Обновленный Honchi H5 поступит в продажу в первой половине октября. Серьезных технических изменений не будет, а салон изменится. Седан бизнес-класса получит новую переднюю панель с отдельным горизонтальным 15-дюймовым экраном. Список опций пополнится автоматическим перестроением и автопарковщиком. Расширится набор теплых опций. АвтоВАЗ модернизировал производство двигателей. На заводе установили 10 новых станков для механической обработки головки блока цилиндров. Новое оборудование обеспечит стабильное качество компонентов. Надежность вазовских двигателей вырастет. А еще появление новых станков – это часть комплексной работы по модернизации моторов. Они сделают машины экономичнее и динамичнее. Поселок Шушары под Санкт-Петербургом – важное место на российской автомобильной карте. 20 лет назад здесь построил автозавод американский концерн General Motors. Потом площадку выкупил Hyundai, а теперь она принадлежит российскому холдингу АГР. Недавно на заводе завершилась крупная модернизация. Теперь тут выпускают кроссоверы Джеланд и Стео. Подробнее о том, как он работает сегодня, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На Кубани в мессенджере МАХ запустили официальный чат-бот. По вопросам вступления в мобильные огневые группы об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. В сервисе можно узнать, кто может заключить контракт с группой, на какой срок он заключается и как проходит подготовка. Также чат-бот содержит информацию о задачах резервистов, дежурстве по охране стратегических объектов, специальных сборах и возможности совмещать службу с основной работой. Кроме того, через сервис можно узнать о выплатах, предусмотренных для участников мобильных огневых групп. В частности, при заключении контракта предусмотрена ежемесячная краевая выплата в размере 50 тысяч рублей за время участия в специальных сборах. По QR-коду в чат-боте доступен список военных комиссариатов Кубани, куда могут обратиться желающие вступить в МОК. Мобильные огневые группы формируют для дополнительной защиты объектов критической инфраструктуры региона. Участники МОК проходят службу в боевом армейском резерве региона, сохраняя основное место работы. При этом, как отмечают в краевой администрации, к участию в СВО бойцов мобильных огневых групп привлекать не будут. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета района депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели основные вопросы. На сегодняшний день в системе ПО зарегистрировано 75 обращений, 65 из них уже отработаны. В поселениях района продолжаются мероприятия по выявлению и устранению очагов амброзии. В августе в рамках реализации закона Краснодарского края номер 1539 в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей были выявлены 34 ребенка. 3 сентября в учреждении культуры пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и приуроченные к трагическим событиям в Беслане в 2004 году. На прошлой неделе в станице Ладожской был проведен рейд по абонентам, имеющим задолженность по услугам водоснабжения. В результате проведено 8 отключений, также специалистами водоканала устранено 12 аварий и проведено хлорирование систем водоснабжения в Воронежском и Братском поселениях. Депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова совместно с городским казачьим обществом и КВПК «Медведь» приняла участие в масштабной выставке. Мероприятие получилось действительно разносторонним. Рядом были представлены семена и растения, современные разработки в области робототехники и множество других интересных экспонатов. На площадке также работали представители юнармии. В период с января по август текущего года медианная зарплата учителей на Кубани составила 54 300 рублей. В аналогичный период прошлого года она составляла 49 800 рублей. Рост зарплат учителей в Краснодарском крае в этом году составил около 9%. Об этом сообщили в рекрутинговом сервисе ХХРУ. По их данным, с начала года в регионе опубликовали свыше 2500 вакансий для учителей и преподавателей. Больше всего вакансий разместили в июле и августе, почти 900. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви «Марка». Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: радио УФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. MagSafe колонка от Xiaomi. Xiaomi представила компактную Bluetooth-колонку с магнитным креплением, которую можно использовать не только для прослушивания музыки, но и в качестве подставки для смартфона. Новинка получила защиту от воды и пыли, подсветку и поддержку стереопары. Устройство называется Xiaomi Bluetooth Speaker Magnetic Edition. Его масса составляет около 100 граммов, поэтому колонку можно без труда носить с собой. В нижней части корпуса находится магнитное MagSafe-кольцо. Благодаря этому аксессуар можно закрепить на смартфоне и использовать в качестве подставки. За автоматическое определение магнитного соединения отвечает встроенный датчик Холла. Он распознает момент установки колонки и позволяет устройству автоматически включаться. Таким образом, пользователю не обязательно каждый раз отдельно запускать динамик перед использованием. За воспроизведение звука отвечает 1,5-дюймовый полнодиапазонный динамик мощностью 3 Вт. Корпус девайса покрыт тканевой сеткой с мелкой фактурой. В нижней части расположена кольцевая подсветка, которая добавляет устройству декоративный элемент. Колонку можно использовать и в паре с еще одной такой же моделью. Два устройства объединяются в стереосистему для более объемного звучания. Кроме того, поддерживается последовательное подключение до 10 колонок одновременно. Для использования на улице Xiaomi предусмотрела защиту по стандарту IP67. Она означает устойчивость устройства к пыли и воде. Встроенный аккумулятор имеет емкость 650 мАч. Однако продолжительность автономной работы в представленных материалах не уточняется. На этом пока все. Услышимся!

0: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
8: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на УФМ.
1: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября россиянам стали доступны цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Россияне смогут открывать цифровые кошельки, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными, а пополнить цифровой кошелек можно через приложение любого крупнейшего банка. Цифровой рубль – третья форма российской валюты наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Его выпускает Банк России. Отдельного курса у него нет. Наличный, безналичный и цифровой рубль равны друг другу. Цифровой рубль доступен клиентам всех 12 системно значимых банков. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получили стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации. Соответствующие изменения закреплены в приказе Минтранса Российской Федерации, сообщает РИА Новости. По информации ведомства, акцент сделан не на дизайне, а на юридической четкости и защите прав пассажиров. В результате обновлений все билеты на городской транспорт, включая автобусный и наземный электрический, должны будут содержать важные реквизиты. Это касается не только самого билета, но и сопутствующих документов, таких как багажные квитанции и заказы на перевозку. Каждый документ будет служить подтверждением покупки услуги и должен содержать основную информацию о поездке, данные о пассажире, пункт назначения, а также правила, касающиеся багажа и ручной клади. И в завершении выпуска. Британские археологи из археологического фонда обнаружили в римском захоронении окаменелость ихтиозавра возрастом около 100 миллионов лет. Находка, сделанная на месте бывшей больницы графства Эссекс, является древнейшим известным науке ископаемым, которое человек намеренно сохранил. Ученые установили, что позвонок морской рептилии попал в Британию около 2000 лет назад. Римляне нашли его при добыче строительного камня в графстве Кент, перевезли в Колчестер и поместили в яму вместе с другими ценностями. Старший научный сотрудник фонда отметил, что обнаружение дает прямую связь с зарождением палеонтологии, когда римляне воспринимали огромные кости как физические остатки легендарных существ или героев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с

0: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В продаже был у кирпич, шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
3: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка, женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Собственники недвижимости смогут добиваться пересмотра кадастровой стоимости, которая уже перестала действовать, и возвращать излишне уплаченные налоги. Такой механизм предусмотрен законопроектом Росреестра, пишет парламентская газета. Законопроект распространяет процедуру на данные, отмеченные в ЕГРН как погашенные. Обратиться за их пересмотром разрешат в течение 3 лет после внесения сведений в реестр. Независимый оценщик должен будет определить рыночную цену объекта на день, с которого начала применяться спорная кадастровая стоимость. Заявление вместе с электронным отчетом об оценке и выпиской из ЕГРН потребуется направить в региональное бюджетное учреждение, отвечающее за кадастровую оценку. После установления рыночной стоимости налог можно будет пересчитать, начиная с 1 января соответствующего года.
0: Копейка рубль бережет.
1: Граждане, чей трудовой путь в аграрном секторе составляет 30 и более лет, наделены правом на получение ежемесячной финансовой прибавки к пенсионному обеспечению. Как пояснил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков, размер этой доплаты эквивалентен четверти фиксированной выплаты к страховой пенсии, передает Дейта.ру. Парламентарий подчеркнул, что данная мера поддержки не распространяется автоматически на всех жителей сельской местности. Для назначения бонуса получатель должен соответствовать ряду строгих критериев. Находиться на заслуженном отдыхе по старости или инвалидности, официально прекратить трудовую деятельность, иметь документально подтвержденный стаж работы в полях или на фермах от 3 десятилетий и фактически проживать за пределами городской черты непосредственно в момент установления надбавки.
0: Деньги дороги, как память.
1: Во втором квартале 2026 года спрос на товары для водного отдыха в России значительно вырос. Продажи САП-досок увеличились на 30% год-году, а надувные бассейны – на 262%. К таким выводам пришли аналитики. Надувные САП-доски стали самым массовым товаром. Благодаря компактности они складываются в рюкзак и помещаются в багажник. Самый востребованный размер – около 3,5 метров, универсальный для одного взрослого. Вместе с досками покупают весла, плавники и гермомешки. Это говорит о том, что САП перестал быть разовой покупкой. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 101.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В день знаний в гимназии номер 5 прошла торжественная линейка. Почетным гостем мероприятия стал Роман Перевалов. Он поздравил учеников, педагогов и родителей с началом учебного года. Но главная новость – этого 1 сентября в гимназии открылся профильный класс МВД. Теперь ребятам предстоит углубленно изучать правовые дисциплины, основы безопасности, а также пройти начальную физическую подготовку. Роман Перевалов отметил высокий уровень организации линейки и поблагодарил учителей за их труд. В своей речи он подчеркнул, что работа по развитию городской системы образования будет продолжена в рамках действующих муниципальных программ. Жителей Усть-Лабинска приглашают на необычную встречу. 23 сентября во Дворце культуры «Кубань» стартует программа «Кубань сквозь века. Ритм современности». Она приурочена к 89-летию Краснодарского края. Организаторы обещают не лекцию, а живой диалог. Для участников проведут мини-баттл казачьих пословиц. Старинные мудрые фразы переложат на язык современных подростков. А еще разберут символику кубанского костюма, что скрыто в вышивке, покрое и цвете. И как эти смыслы до сих пор влияют на наш стиль и ценности. Главная фишка программы – мнение самих ребят, их ассоциации и личные истории. Организаторы хотят, чтобы молодежь не просто слушала, а почувствовала себя частью истории края. Мероприятие пройдет 23 сентября в 14:30 по адресу улица Пролетарская, 104. Вход по Пушкинской карте. В Усть-Лабинске прошел праздник микрорайонов «Вместе мы – единый город». Местом встречи стал городской дом культуры, который в этот день превратился в центр притяжения для активных и неравнодушных горожан. Для гостей организовали интерактивную программу, но главными событиями вечера стали подведение итогов и награждение. Собственникам, чьи дома содержатся в образцовом порядке, вручили почетные таблички «Дом образцового содержания». Также отметили жителей разных микрорайонов в многочисленных номинациях. Кульминацией праздника стал концерт местных творческих коллективов. Выступления прошли настолько ярко, что зрители не хотели расходиться. Организаторы поблагодарили каждого, кто пришел и вложил частичку души в благоустройство города, подчеркнув «Вместе мы сила». Спортивная гордость Усть-Лабинского района пополнилась еще одной наградой. Команда «Виктория» завоевала серебро на детском всероссийском баскетбольном фестивале «Бархатный сезон 2026». Среди девушек 2011 года рождения соревнования прошли на высоком уровне, а борьба была напряженной. Желаем баскетболисткам новых ярких побед и уверенных бросков в следующем сезоне. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Усть-Лабинск FM.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви «Марка». Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости спорта.
1: 23-я ракетка мира Андрей Рублев одержал волевую победу в первом круге US Open, переиграв в пяти партиях 109-ю ракетку мира финна Отто Виртанена. Рублев отыгрался со счета 0-2 по сетам, а встреча продолжалась 3 часа 45 минут и завершилась решающим тайбрейком в пятой партии. Тем временем 16-летняя Кристина Лютова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, завершила свое выступление на US Open, уступив олимпийской чемпионке Парижа, китаянке Джен Циньвэнь, в трех сетах. Для Лютовой это поражение прервало 9-матчевую победную серию, которая началась с ее первого турнира ВТА в Мемфисе. Хоккеисты Сибири уверенно обыграли «Северсталь» 4-0 в заключительном матче предсезонного турнира «Кубок Блинова» и заняли второе место. Вратарь новосибирцев Михаил Бердин оформил шатаут, отразив 21 бросок по своим воротам. Победителем турнира стал действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», уступивший всего в одном матче по булитам «Авангарду», который замкнул тройку лидеров. «Северсталь» на четвертой строчке, а последнее место занял нижнекамский «Нефтехимик». Вице-чемпионы Суперлиги гандболисты петербургского «Зенита» с трудом на своей площадке переиграли дебютанта турнира казанский «Акбарс» 30-26 в стартовом матче чемпионата России. Новичок, проигрывая после первого тайма 12-18, сумел сократить отрыв до одного мяча, но хозяева устояли. В другом матче волгоградский «Каустик» на выезде минимально переиграл «СГАУ Саратов» 30-29. Руководство хабаровского СКА расторгло контракт с главным тренером Михаилом Семеновым, который проработал на этом посту менее 3 месяца, сменив Сергея Юрана. Причиной отставки стали катастрофические результаты на старте сезона. После 8 туров первой лиги хабаровчане потерпели 7 поражений и с 3 очками замыкают турнирную таблицу. Ситуацию усугубляет массовая летняя потеря игроков. Команду покинули более 10 футболистов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look» – хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На Кубани в мессенджере МАХ запустили официальный чат-бот. По вопросам вступления в мобильные огневые группы об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. В сервисе можно узнать, кто может заключить контракт с группой, на какой срок он заключается и как проходит подготовка. Также чат-бот содержит информацию о задачах резервистов, дежурстве по охране стратегических объектов, специальных сборах и возможности совмещать службу с основной работой. Кроме того, через сервис можно узнать о выплатах, предусмотренных для участников мобильных огневых групп. В частности, при заключении контракта предусмотрена ежемесячная краевая выплата в размере 50 тысяч рублей за время участия в специальных сборах. По QR-коду в чат-боте доступен список военных комиссариатов Кубани, куда могут обратиться желающие вступить в МОК. Мобильные огневые группы формируют для дополнительной защиты объектов критической инфраструктуры региона. Участники МОК проходят службу в боевом армейском резерве региона, сохраняя основное место работы. При этом, как отмечают в краевой администрации, к участию в СВО бойцов мобильных огневых групп привлекать не будут. Глава района Станислав Гониченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели основные вопросы. На сегодняшний день в системе ПО зарегистрировано 75 обращений, 65 из них уже отработаны. В поселениях района продолжаются мероприятия по выявлению и устранению очагов амброзии. В августе в рамках реализации закона Краснодарского края номер 1539 в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей были выявлены 34 ребенка. 3 сентября в учреждениях культуры пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и приуроченные к трагическим событиям в Беслане в 2004 году. На прошлой неделе в станице Ладожской был проведен рейд по абонентам, имеющим задолженность по услугам водоснабжения. В результате проведено 8 отключений, также специалистами водоканала устранено 12 аварий и проведено хлорирование систем водоснабжения в Воронежском и Братском поселениях. Депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова совместно с городским казачьим обществом и КВПК «Медведь» приняла участие в масштабной выставке. Мероприятие получилось действительно разносторонним. Рядом были представлены семена и растения, современные разработки в области робототехники и множество других интересных экспонатов. На площадке также работали представители юнармии. В период с января по август текущего года медианная зарплата учителей на Кубани составила 54 300 рублей. В аналогичный период прошлого года она составляла 49 800 рублей. Рост зарплат учителей в Краснодарском крае в этом году составил около 9%. Об этом сообщили в рекрутинговом сервисе ХХРУ. По их данным, с начала года в регионе опубликовали свыше 2500 вакансий для учителей и преподавателей. Больше всего вакансий разместили в июле и августе – почти 900. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: 89FM.
1: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
7: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

радіо УФМ. 107.9 FM. Too short to fail it.

0: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
4: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви «Марка», женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелланд J8 поступит в продажу в октябре. Это флагманский кроссовер новой российской марки. Сделан на базе модели JQ J8. Машина получит мощный двигатель на 249 лошадиных сил, 5- или 7-местный салон, адаптивную подвеску, продвинутую систему полного привода и богатый набор современных опций. Обновленный Хончи H5 поступит в продажу в первой половине октября. Серьезных технических изменений не будет, а салон изменится. Седан бизнес-класса получит новую переднюю панель с отдельным горизонтальным 15-дюймовым экраном. Список опций пополнится автоматическим перестроением и автопарковщиком. Расширится набор теплых опций. «АвтоВАЗ» модернизировал производство двигателей. На заводе установили 10 новых станков для механической обработки головки блока цилиндров. Новое оборудование обеспечит стабильное качество компонентов. Надежность вазовских двигателей вырастет. А еще появление новых станков – это часть комплексной работы по модернизации моторов. Они сделают машины экономичнее и динамичнее. Поселок Шушары под Санкт-Петербургом – важное место на российской автомобильной карте. 20 лет назад здесь построил автозавод американский концерн General Motors. Потом площадку выкупил Hyundai, а теперь она принадлежит российскому холдингу АГР. Недавно на заводе завершилась крупная модернизация. Теперь тут выпускают кроссоверы Джелланд и Стео. Подробнее о том, как он работает сегодня, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радио УФМ.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Правительство России разрешило продажу на автозаправочных станциях бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщила Минэнерго. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027, уточнили в ведомстве. В министерстве пояснили, что ранее соответствующие марки топлива могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, но их реализация на заправках была ограничена. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на общих рыночных условиях. У большинства российских руководителей есть высшее образование, а 6 из них имеют ученые степени или звания, следует из результатов исследования ко Дню знаний на 11-м Восточном экономическом форуме. Опрос показал, что российские предприниматели совмещают высшее образование с короткими прикладными курсами, консультациями и другими образовательными форматами. По данным опроса, 75% руководителей считают краткосрочные курсы по отдельным темам наиболее эффективными для работы, а 69% специальное профобразование в области предпринимательства и эффективного старта своего дела. В ходе опроса выяснилось, что 51% руководителей считают финансы и инвестиции наиболее актуальными направлениями для обучения. И в завершении выпуска школьники стали читать на 20% больше, а июль оказался самым читающим месяцем, об этом пишет Газета.ру. С начала июня интернет-трафик на книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%, в то же время интерес к произведениям школьной программы увеличился на 12%. В топ-5 самых популярных книг из школьной программы по количеству продаж на Литрес вошли «Война и мир» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанская дочка» и Евгений Онегин Александра Пушкина и «Мертвые души» Николая Гоголя. Также читатели проявили заметный интерес к творчеству Ивана Гончарова, к романам «Обломов» и «Обыкновенная история». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио. 107.9 FM.

0: Лабинск FM. Усть Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви «Марка», женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Утром по росе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче, и пора решать сердце.
1: Ой.

0: боюсь, не боюсь.
1: Радио УФМ. УФМ. 107 и 9 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио Усть-Лабинск-ФМ. Радио Усть-Лабинск-ФМ. Радио Усть-Лабинск-ФМ.

радио. Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

книг. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто помочь.